0: And all you people on Duke's Expressway, sweating up a storm, turn on some of this funk and forget for a moment that you're getting bent over Mother Nicole Gale.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
4: What do you call a band with 16 guys playing at once for 9 hours straight? Afrobeat on IF99.
0: The truth is dead, Liberty City. Hey, my twin brother, Femi Kuti. Musicians got to stick together. That's why Afrofunk players travel with 15 musicians. There's comfort in numbers, especially in some parts of this country where you'll find yourself on the wrong side of a redneck. And let me tell you, there ain't no good side.